Господин, салют, салютус, для кишки у нас салютус, кай прови яунинин, смакталия, хаймито, хаймито, яунги, buenos días, un saludo al, en el barrio, нин, хаймито, нин, а la familia Andia Guinda, у яунги, для кишки у нас, я кайту, там андапи. Стам шами, для кишки у нас, я, кан у нас, катюнги, чирин, чиша, на пьеде, я на пашкашина, кан у нас, манда, люш, перенчеми.